0: Играйте рисунки.
1: Сейчас.
0: Ты никакие рисунки не играл?
2: Последние миссии будут. Последние.
0: Хорошо. У тебя Чаппин с собой? Джимми Чаппин с собой?
2: А, да.
0: Вот по Чаппину. Вот. Рисунок.